там где тары. Боится, боится. Если или ты не если ты лезешь в тень, а лодли не стреляешь. А сам ты сиси, не манишь.